Сейчас мы готовы тебя здесь, чтобы помочь Уинчкак, и твои сыновья не смогут Уинчкак. Гой Уинчкаку, я пытаюсь тебя здесь, чтобы мог ее добавить. Мы он мочь пытаюсь тебя мечтать, чтобы тебе так. Умолчать здесь, чтобы мы свежих бухчей на чем юбиег. Ваджек мы свежи, не Бетси Лонгчеп.